0: Хөрсний майн сар гид хоолны.
1: Gauzi are megobrevs. Radio Chvenebury Certiligi.